0: примеру, вы начинающий художник. И вот вам предложили учиться у великого мастера или простого специалиста. Каков был бы ваш выбор? А на каких картинах вы учились бы искусству смешивания цветов и выразительности? Безусловно, это были бы работы великих мастеров. Так, если бы мы захотели учиться молитве, то за теорию взяли бы «Отче наш», а вот практикой стала бы молитва в Гефсимании. Именно в этом саду маслин была совершена самая великая молитва в истории человечества. Нам есть у кого учиться. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Это радио «Пилигрим», и мы продолжаем.

0: И на руки сберу с тебе, мама.
1: Молитвами твоими я еще жив. Так много не сказал тебе еще своих прости. Я изменился, я успел тебя перерасти. Я так соскучился по линиям твоих морщин. Щетина на лице, и я уже...

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 13 сентября. Наша тема называется «В трудные времена у нас есть решение». И наше местописание, книга Деяний, 11 глава, Библия говорит: «Тогда ученики положили каждый по достатку своему послать пособие братьям, живущим в Иудее». У братьев в Иудее были трудности, потому что там наступил голод. Там не хватало продуктов. И тогда братья из других мест услышали об этом. И они не просто сказали: «Ну, давайте помолимся за них». Они решили помочь. Библия говорит, они положили. Это греческое слово «харидзо», которое означает, что они были решительно настроены. Они были обязаны и чувствовали, что это их долг. Они понимали, что когда трудности, они не должны ограничиваться молитвами. Им нужно было сделать что-то, помочь материально. Они должны были делать все возможное, чтобы помочь братьям в нужде. Это относится и к нам. Конечно, нужно молиться за тех, кто нуждается, но нужно делать кое-что еще. Нужно вынуть руки из карманов, достать кошелек и сделать что-то реальное, чтобы облегчить жизнь тех, у кого трудности. Мы можем что-то изменить, когда сложности есть ответ. Подумайте об этом сегодня.
2: Радио Пилигрим.
3: Бог может изменить твою жизнь.
4: Радио Пилигрим.
5: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
6: «Хлеб на каждый день» с Александром Шевченко.

0: Здравствуйте! В эфире передача «Хлеб на каждый день». Слава Богу за новый день, за новые возможности размышлять над Его Словом. Следующие несколько минут мы проведем в рассуждениях о том, можно ли быть первым в Божьем Царстве или нет. Если бы не было большого вреда в сравнении себя с другими людьми, то, я думаю, апостол Павел не уделял бы этому вопросу так много места в своих посланиях. Например, он пишет: «Если нога скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не рука, то неужели она потому не принадлежит к телу? Если ухо скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, то неужели оно потому не принадлежит к телу? Не может глаз сказать руке, ты мне не надобна, или также голова ногам, вы мне не нужны. Но Бог соразместил тело, внушив о менее совершенном большее попечение, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. И вы – тело Христово, а порознь – члены». Я читал это с 1 послания Коринфянам, с 12 главы, с 15 по 27 стихи выборочно. Если смотреть на эту проблему с конца, я говорю сейчас о проблеме сравнений, то вывод напрашивается довольно мрачный. За первенство, за состязание мы рассчитываемся единством. Вы заметили, что апостол Павел сказал? Дабы не было разделения в теле. Вот где зарождается всякое разделение. В состязании, за первенство. Борьба за место производит разделение в теле. Понимаете, если на мое призвание, скажем, есть несколько кандидатур, в таком случае я готов идти на самые крайние меры в борьбе за свое место под солнцем. Если на одно место в теле церкви изначально предполагались два или более претендента, если в служение мы входим на конкурсной основе, тогда зачем нас клонировать, простите? Это не так. Это далеко не так в Царстве Божьем. Потому сравнение себя с другими людьми вызывает конкуренцию и нарушает разумный замысел Творца о человеке и о церкви в целом. В Божьем замысле невозможно быть первым. В Божьем замысле никто не призван быть первым. Нет такого призвания. В Божьем замысле можно быть только собой и только на своем месте. Спасибо, что вы провели это время со мной в размышлениях над Словом Божьим. Спасибо всем, кто делает возможным производство этих коротких программ. Всего доброго и до следующей встречи в эфире.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет».

каждый миг благодарю за свет зари и тишину, за то, что ты всегда со мной, мой вечный Бог, Отец родной, за каждый вдох

0: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 13 сентября. Духовная сила. Как бы мог один преследовать тысячу и двое прогонять тьму, если бы заступник их не предал их и Господь не отдал их? Второзаконие 32:30. Как мы уже говорили, Бог отвечает на молитвы согласия, только если люди, собравшиеся помолиться вместе, живут в мире и согласии день за днем. Он ценит усилия тех людей, которые жертвуют чем-то, чтобы добиться согласия, единства и гармонии. Он говорит им по сути следующее. «Когда вы собираетесь вместе, будучи единодушными, моя сила с вами. Сила вашего согласия настолько велика и действенна, что она непременно произведет нужные изменения. Не сомневайтесь в том, что я устрою это». Как видите, согласие обладает силой, которая действует по принципу умножения, а не простой суммы. Поэтому в Библии сказано, что один может прогнать тысячу, а двое обратят в бегство 10 000. Если бы согласие действовало по принципу суммы усилий, двое прогнали бы 2 000. Однако единство притягивает Божье благословение, а оно всегда подразумевает многократное приумножение. По этой причине истинная молитва согласия — это невероятно мощная сила, действующая в духовном мире. Когда мы разобщены, мы слабеем, а когда мы едины, мы сильны. Согласие заключает в себе невероятную силу, которая стоит того, чтобы поддерживать мир и гармонию. Независимо от того, что делают другие, выполняйте все от вас зависящее, и Бог благословит вас. Божье слово на сегодня. Вы не можете исправить окружающих, но вы можете не расстраиваться из-за их неподобающего поведения. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
1: Радио «Пилигрим».

0: Здравствуйте! В эфире программа «Библия говорит». Сегодня наш вопрос Алексею Коломитцу, пастору церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, к нам поступил очень такой нестандартный вопрос. Человек пишет, почему верующие люди часто очень глупы?
1: Ну, это действительно очень нестандартный вопрос, хотя для определенной группы людей или определенной прослойки современного общества это может быть вполне обычное мнение, которое присутствует или бытует вот среди них. В действительности, для того, чтобы ответить на него, нам нужно посмотреть на то, что же люди понимают, умный или глупый, под этими терминами. Дело в том, что Библия достаточно много говорит о том, что то, что кажется мудрым для людей, оказывается не совсем мудрым и не совсем значимым с точки зрения Бога. Я хочу прочитать в связи с этим несколько стихов из первой главы, с первого послания к Коринфянам. Апостол Павел пишет здесь такие чрезвычайно важные вещи. Он говорит, ибо слово о кресте для погибающих юродство, то есть безумие есть, а для нас, спасаемых, сила Божия. То есть он говорит о том, что христианство с его центральным элементом спасением через заместительную жертву Иисуса Христа, принесенную им на Голгофском кресте, оно кажется безумием для многих людей. И это вполне естественно, потому что христианство построено на признании того, что вся значимость заключается в Боге, а не в нас. То есть человек, приходящий к Иисусу Христу, он признает то, что сам по себе он абсолютно ничего не значит, включая и его интеллектуальные способности. А вот Бог, сотворивший мир и все, что в нем, и Бог, который в своей огромной любви нашел уникальный путь, способ для спасения нашей души через Голгофскую жертву Иисуса Христа, вот Он и является мудрым, и значимым, и славным, и величественным. И человек, который получает спасение, он это признает, он признает свою слабость, и он уповает на Бога, доверяясь им. И это для многих людей, неверующих, может показаться странным или даже глупым, чем-то наивным, чем-то таким слишком уж простым. Апостол продолжает этот свой аргумент, и он пишет и говорит о том, что вот то, что люди считают значимым и мудрым, оно в действительности приводит людей к более сложным еще состояниям, или оно ухудшает положение людей. Посмотрите, здесь сказано в 25 стихе, потому что немудрое Божие премудрее людей, и немощное Божие сильнее людей. Посмотрите, братья, кто вы призваны? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых. И немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильные, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее. Дальше он подчеркивает, почему? Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью, освящением и искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся хвались Господом. То есть, отвечая на этот вопрос, можно сказать, что значимость верующего человека заключается в мудрости, в славе, в силе и значимости Бога, явленной через Иисуса Христа. В действительности, когда мы посмотрим на противоположную картину, когда люди приходят или измеряют свою жизнь, отрицая Божию значимость, то Священное Писание, наоборот, называет именно этих людей безумцами. Мы читаем в 13-м псалме написано, «И сказал безумец, в сердце своем нет Бога». И дальше они развратились, и они стали проводить свою собственную жизнь в соответствии с похотениями сердец своих. То есть Священное Писание ясно говорит, что тот человек, который признает Бога и его мудрость основой и смыслом своей жизни, то этот человек, в конце концов, он будет намного разумнее любого другого самого образованного, который отрицает эту реальность.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.
2: Радио «Пилигрим» – удивительное радио.

Христианские притчи. Существует ли Бог? Атеист спросил мастера, существует ли Бог на самом деле? Если ты хочешь откровенного ответа, то я не смогу тебе его дать. Позже ученики спросили у мастера, почему он не ответил. На этот вопрос нельзя дать ответ, сказал мастер. Но вы же не атеист? Конечно, нет. Атеист совершает ошибку, отрицая то, что нельзя выразить словами. Теист, напротив, делает ошибку, утверждая то, что нельзя выразить словами.

0: Как здорово, что вы с нами! Радио «Пилигрим».
1: Что особенного в огне? Чем удивительна эта стихия? А хотелось спросить, как вы относитесь к жареной картошке или мясу, например? Ну а к сковороде или к кастрюле с вилкой? Человечество приручило непокорную стихию, заявив свое право на то, чтобы преобразить этот мир. Кто владеет огнем или энергией, если хотите, тот способен изменить многое, если не все. Свойство огня в том, чтобы менять природу вещества. Но как изменить человеческую душу или преобразить человеческий разум? Возможно ли из негодяя выплавить хорошего человека, из труса-смельчака, из подлеца героя веры? Какой огонь нужен в этом случае? В Боге есть такое пламя, сила, что способна преображать людей, делать из каменных сердец живые. Это Дух Святой. Утешитель, как говорит о нем Иисус Христос, и зальется на эту землю силой преображения, подобной огню, чтобы плавить сердца, делая из богопротивного народа святых, чистых. Вы сколько угодно можете мыть руду, но не сделаете из нее ножниц, тереть пшеницу, но не сможете выпечь хлеба. Также сколько ни лейте шампуня на террориста, он не станет добрее. Миру нужен огонь в преображающей силе Духа Божьего, и он пока еще горит. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
2: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

Приветствую вас, дорогие друзья! Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями, размышлениями проповедника, и надеюсь, что это позволит нам с вами больше знать Бога и лучше знать Его Слово. Сколько стоит время? Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Ефесянам 5 глава, 15-16 стих. В 2008 году компания «Чопорт» выпустила часы под названием «201 карат». Часы щедро усыпаны горой бриллиантов, среди которых виднеется маленький циферблат. Данное произведение искусства оценивается в 25 миллионов долларов. Должны ли столько стоить часы? Сомневаюсь. Но часы нам нужны, а время дорого, и данное украшение очень наглядно демонстрирует ценность самого времени. А сколько стоит время? Цену определяем мы сами. Можем посчитать его врагом и усиленно заниматься тем, что его убивает. Можем переводить каждую секунду в деньги и пытаться продавать его, если есть что к нему приложить. Можем пытаться оттянуть его, искусно заглаживая последствия его течения. Но в этом и особенность времени. Оно неумолимо, неподкупно, не подвластно никому, кроме Создателя. Его нельзя подержать, передать другому. Оно личное и только. Оно просто идет, получив импульс в начале времен. Придет время, и времени придет конец. На этом длинном, невероятно прямом шоссе есть и наш отрезок пути. Он один на каждого, и другого не будет. Дальше только вечность. Время не в нашей власти, а значит, нам надо путь наш пройти мудро. Собственно, слово нам так и говорит. Глупые не ценят время, значит, будут наказаны. Будут обкрадены. Вопрос. Как ценить время? Время связано с делами. Время связано с поставленными целями. Если мы будем судимы по своим делам, все, и христиане, и нехристиане, время будет работать на нас или против. Станет сокровищем или соломой. Впустую потраченное время то, что было прожито нами без цели. Усталые, бесцельно трудившиеся люди, бедные по определению. Где взять время? Время нам дано Богом. Столько, сколько нам нужно. Жил в Израиле один царь, звали его Езекия. Он был хорошим царем, выдающимся. В его время в Израиле произошло великое пробуждение. Народ выносил из домов идолов, на улицах разбили истуканов. Не избежал печальной участи даже легендарный Нехуштан, превратившийся из памятников в кумир. Молодой израильский царь хотел сделать много, и он успел. Израиль был очищен от нечестия. Отмечались Пасха и другие праздники Господни. Был облагорожен храм. Пророческие школы расцветали. Враги после осады Иерусалима бежали с позором, оставив по дороге тысячи трупов. Езекия ценил данное ему время и потратил его на Божьи цели. Но время его закончилось. И вот, смертельно заболев, наш герой стал просить себе немного времени. Как награду за доблестный труд. Властелин времени дал ему еще 15 лет. Немало. Надо было поставить новые цели. Может, по-особому искать Бога, может, еще улучшить жизнь Израиля. Но Езекия остановился. Угасла его ревность. Сделал много глупостей. А еще так произошло, что именно в эти 15 лет у Езекии родился сын Манассия, будущий царь Израиля. Манассия был один из самых злых, мстительных и нечестивых царей. Отец его, так много потрудившийся для народа Божьего, умирая, благословил именно этого монстра на царство. Что произошло с праведным царем? Возможно, он обольстился и перестал понимать Бога. Выпросив себе еще время, Езекия потратил его на себя, на дружбу с вавилонскими царями. Решил, что у него еще так много времени, и дал место лукавому. Навлек на себя и Израиль Божий суд. Свой бонус он просто наслаждался. Выходит, что лучше бы он умер в свое время. Иметь в запасе много дней не дает преимуществ. Время – это серьезно. Оно проходит быстро, и потому сказано, что дни лукавы. Мы будем обмануты, если скажем, что оно у нас еще есть. Время, потраченное на Царство Христово, молитвы, служение, общение, Евангелие, добрые дела, будет оценено очень дорого, а когда его мало, еще дороже.
Вы знаете, сколько у вас еще есть времени. Цените его высоко.

благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».

0: слово наставления на радио Пилигрим.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 13 сентября.
2: Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими. Послание к Филиппийцам, 2 глава, 14-15 стихи. Мы, как христиане, тем более служители, не должны роптать и ссориться. Эти черты характера не угодны Господу. Мы должны стремиться освобождаться от подобных привычек. В Евангелиях мы не найдем ни одного упоминания о том, что Иисус Христос роптал. Даже когда Он был мучим и распят, Он не роптал на происходящее. Поэтому нам необходимо следить за своим поведением, за своими словами и за своим характером, чтобы не с ропотом и сомнениями, а доброхотно и с благодарным сердцем исполнять все. Пусть Бог благословит вас. Аминь.
3: Слушайте радио Пилигрим.
4: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 74. Начальнику хора. Не погуби. Псалом Асафа. Песнь. Славим Тебя, Боже, славим, ибо близко имя Твое, возвещают чудеса Твои. Когда изберу время, я произведу суд по правде. Колеблется земля и все живущие на ней, я утвержду столпы ее. Говорю безумствующим, не безумствуйте, и нечестивым, не поднимайте рога, не поднимайте высоко рога вашего, не говорите жестоковыно. Ибо не от востока, и не от запада, и не от пустыни возвышения, но Бог есть судья, одного унижает, а другого возносит. Ибо чаша в руке Господа, вино кипит в ней, полное смешение, и Он наливает из нее. Даже дрожжи ее будут выжимать и пить все нечестивые земли. А я буду возвещать вечно, буду воспевать Бога Иаковлева. Все роги нечестивых сломлю, и вознесутся роги праведника. Глава 8. Главное же в том, о чем говорим, есть то, мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах и есть священнодействователь святилища и скинии истиной, которую воздвиг Господь, а не человек. Всякий первосвященник поставляется для приношения даров и жертв, а потому нужно было, чтобы и сей также имел что принести. Если бы он оставался на земле, то не был бы и священником, потому что здесь такие священники, которые по закону приносят дары, которые служат образу и тени небесного, как сказано было Моисею, когда он приступил к совершению скинии. «Смотри, сказано, сделай все по образу, показанному тебе на горе». Но сей первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях. Ибо если бы первый завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому. Но пророк, укоряя их, говорит: «Вот, наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, который я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, потому что они не прибыли в том завете моем, и я пренебрег их, говорит Господь. Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, а они будут моим народом. И не будет учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря: познай Господа, потому что все от малого до большого будут знать меня, потому что я буду милостив к неправдам их и грехов их, и беззаконий их не воспомяну более». Говоря «новый», показал ветхость первого, а ветшающее и стареющее близко к уничтожению.
2: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 35. «И совершил Иосия в Иерусалиме Пасху Господу, и закололи пасхального агнца в 14-й день первого месяца. И поставил он священников на местах их, и ободрял их на служение в доме Господнем. И сказал левитам, наставникам всех израильтян, посвященным Господу: поставьте ковчег святой в храме, который построил Соломон, сын Давидов, царь Израилевый. Нет вам нужды носить его на раменах. Служите теперь Господу Богу нашему и народу его Израилю. Станьте по поколению вашим, по чередам вашим, как предписано Давидом, царем Израилевым, и как предписано Соломоном, сыном его. И стойте во святилище по распределениям поколений у братьев ваших, сынов народа, и по разделению поколений у левитов, и закалите пасхального агнца, и освятитесь, и приготовьте его для братьев ваших, поступая согласно со словом Господним через Моисея». И дал Иосия в дар сынам народа, всем находившимся там, из мелкого скота, агнцев и козлов молодых, и все для жертвы пасхальной числом 30 тысяч и 3 тысячи волов. Это из имущества царя. И князья его по усердию давали в дар народу священникам и левитам. Хелкия и Захария и Ехиил, начальствующий в Доме Божьем, дали священникам для жертвы пасхальной 2600 овец, агнцев и козлов и 300 волов. И Ханания, и Шимаия, и Нафанаил, братья его, и Хашафия, и Иеиил, и Илгозават, начальники левитов, подарили левитам для жертвы пасхальной овец 5500 волов. Так устроено было служение, и стали священники на место свое, и левиты по чередам своим, по повелению царскому, и закололи пасхального агнца, и кропили священники кровью, принимая ее из рук левитов, а левиты снимали кожу, и распределили назначенное для всесожжения, чтобы раздать то по отделениям поколений у сынов народа для принесения Господу, как написано в книге Моисеевой, то же сделали и с волами». И испекли пасхального агнца на огне по уставу, и священные жертвы сварили в котлах, горшках и кастрюлях, и поспешно раздали всему народу. А после приготовили для себя и для священников, ибо священники, сыны Аароновы, заняты были приношением всесожжений и туков до ночи. Потому-то и готовили левиты для себя и для священников, сынов Аароновых. И певцы, сыновья Асафовы, оставались на местах своих по установлению Давида и Асафа, и Имана, и Идифуна, прозорливца царского, и привратники у каждых ворот. Не для чего было им отходить от служения своего, так как братья их левиты готовили для них. Так устроено было все служение Господу в тот день, чтобы совершить Пасху и принести всесожжение на жертвенники Господним по повелению царя Иосии. И совершали сыны Израилевы, находившиеся там, Пасху в то время и праздника пресноков в течение 7 дней. И не была совершаемая такая Пасха у Израиля от дней Самуила пророка, и из всех царей Израилевых ни один не совершал такой Пасхи, какую совершил Иосия, и священники, и левиты, и все иудеи, и израильтяне, там находившиеся, и жители Иерусалима. В 18-й год царствования Иосии совершена сия Пасха. После всего того, что сделал Иосия в Доме Божьем, пошел Нехао, царь египетский, на войну к Кархемису на Евфрате. Иосия вышел навстречу ему и послал к нему Нехао послов сказать: «Что мне и тебе, царь иудейский? Не против тебя теперь иду, но туда, где у меня война. И Бог повелел мне поспешать, не протився Богу, который со мною, чтобы он не погубил тебя». Но Иосия не отстранился от него, а приготовился, чтобы сразиться с ним, и не послушал слов Нехао от лица Божия, и выступил на сражение на равнину Мегидо. И выстрелили стрельцы в царя Иосию, и сказал царь слугам своим: «Уведите меня, потому что я тяжело ранен». И свели его слуги его с колесницы, и посадили его в другую повозку, которая была у него, и отвезли его в Иерусалим. И умер он, и похоронен в гробницах отца своего. И вся Иудея и Иерусалим оплакали Иосию. И оплакал Иосию и Иеремия в песне плачевной, и говорили все певцы и певицы об Иосии в плачевных песнях своих, известных до сего дня, и передали их в употребление у Израиля, и вот они вписаны в книгу плачевных песен. Прочие деяния Иосии и добродетели его, согласные с предписанным в законе Господнем, и деяния его, первые и последние, описаны в книге царей израильских и иудейских.

Ты то, что тебя наполняет. 95% информации человек получает через зрение и слух. Что ты смотришь? Что ты слушаешь? Мы заботимся о тебе. Радио Пилигрим.

Тебе наш царь, Тебе отец наш.

0: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

«Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены». Иакова 1:17.

0: Радио Пилигрим. Вы слушаете Радио Пилигрим.
1: Радио Пилигрим.

都只是一场。

0: Псалом 119. Я в скорби Господу воззвал: избавь меня, о Боже правый, от уст и лживых, и лукавых, чтоб враг мой не возликовал. Мои так малы пределы, пресыщен я земными днями. Враги с горящими углями готовят изощренно стрелы. У знатных же в чертогах царских не слышно тягостного вздоха. Я ж пребываю у Массоха, живя в шатрах его кидарских. Я мирен, и душа во мне искала долго примирения, но только я в своем селенье заговорю, они к войне.
1: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
2: Вечные хиты.

0: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
1: Мы превозносим Тебя. Тебя Ты один достоин славы. Ты один достоин всей хвалы. И мы возвышаем свои голоса и поем Тебе.

0: и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».
1: Ешь, молись, люби. Подкаст для миссионеров и путешественников.
2: Боливарианская республика Венесуэла. Венесуэла поражает не только великолепием своей природы, но и ее разнообразием. От высочайших гор до глубин океана, от саванн до тропических джунглей. Тем не менее, это наиболее урбанизированная страна Латинской Америки. Жители городов привыкли к быстрому питанию, хотя традиции национальной венесуэльской кухни сформировались под влиянием европейцев, коренного населения Латинской Америки, а также уроженцев стран Африки и Азии. Ни одно употребление пищи в Венесуэле не происходит без блюда под названием «комида криолья». Это закуски, представляющие собой обыкновенную лепешку из кукурузы, в которую заворачиваются всевозможные начинки – мясо, овощи, рыба или сыр. Часто обычные венесуэльцы используют лепешки в качестве съедобной ложки для жидких блюд, соусов или в качестве хлеба. Они настолько популярны в стране, что в венесуэльских городах существуют специальные лавочки, специализирующиеся на производстве этих лепешек. Население Венесуэлы – мясоеды. И одним их из ярких представителей является пабелин криолью. Это вкусная смесь из риса, бобов, говядины и обжаренных бананов. Венесуэла – морская страна, что нашло свое подтверждение – в широком ассортименте морепродуктов и блюд, приготовленных из них, которые встречаются в местной кухне. Классический эрбидо – рыбный суп с добавлением овощей и местными кореньями с говядиной и мясом птицы. Принято считать, что в водоемах Венесуэлы обитает лучшая на планете по вкусовым качествам форель. Она готовится повсеместно. Кроме нее, можно встретить блюда из группера, морского окуня или дорадо. В местной кухне даже готовится пиранья. Кроме блюд кухни, считающейся для Венесуэлы традиционной, местные коренные индейцы употребляют в пищу такие дары природы, от которых европейца охватит шок. К примеру, знаменитое желе, готовящееся из муравьев, или жареное мясо змеи. В качестве угощения используются обжаренные тараканы или личинки разнообразных жуков, богатые натуральным белком. Очень специфическим блюдом является мороко. Это мясо земляной черепахи. Оно очень нежно и с особенным вкусом. Его, как правило, жарят или используют при приготовлении рагу. Венесуэльцы проводят в семье гораздо больше свободного времени, чем даже жители соседних испаноговорящих стран. Причем часто даже мужчины отказываются от своих традиционных увлечений в пользу детей и дома, считая это вполне нормальным и даже гордясь количеством времени, уделенным домашнему очагу. Главный центр всей местной жизни – семья. Венесуэла – католическая страна, поэтому многие местные традиции основаны на соблюдении христианских норм поведения. Свадебная церемония напрямую связана с благословением церкви. Жених спрашивает разрешение на свадьбу у крестного отца невесты. Крестный должен благословить молодых на счастливую семейную жизнь. Перерыв между церемонией заключения гражданского брака и венчанием составляет 2 недели – причем последнее проходит более масштабно и ярко. В конце вечера молодожены должны аккуратно сбежать. Если никто не заметит, впереди у них счастливая жизнь. В целом же в Венесуэле, как и в большинстве стран не первого мира, свадьбы отличаются в зависимости от материального состояния людей. Венесуэльские дома населены, как правило, 3 поколениями людей. Самое старшее поколение очень почитаемо. В то же время на плечи бабушек и дедушек ложится забота о внуках и организация отдыха всех членов семьи. Церковь является центром политической, культурной

0: и духовной жизни, а священник обычно пользуется в общине непререкаемым авторитетом. В изолированных внутренних областях все еще практикуются древние племенные верования, и система ценностей заметно отличается от привычных европейцу догм. При этом венесуэльцы очень терпимы к культурным и расовым различиям, а смешанные браки чрезвычайно распространены, что привело к формированию самобытной многокультурной нации. Согласно Конституции 1999 года, Венесуэла является светским государством, в котором гарантируется религиозная свобода. Церковь отделена от государства и является независимым институтом. Большинство населения Венесуэлы относят себя к римско-католической церкви, в рамках которой у местного населения существует культ Марии Леонсы, не признаваемой католической церковью. Также с 2006 года действует реформированная католическая церковь Венесуэлы. Ее священниками являются клирики, запрещенные в служении католическими епископами за разные канонические нарушения. Большинство протестантов страны – пятидесятники. В современном венесуэльском обществе традиционные ценности конкурируют с мирскими ценностями и нормами, постепенно уступая им. Венесуэльцы имеют своеобразное отношение к времени, утверждая даже, что они живут в венесуэльском времени. В стране редко кто куда торопится, обслуживание в ресторанах неспешное, а беседа длинна и пространна. Зато деловые вопросы решаются очень быстро, пунктуальность ценится достаточно высоко, а беседу всегда закончат так основательно, как будто никогда больше с этим человеком не увидятся. В отношениях между собой венесуэльцы подчеркнуто вежливы и корректны, свойственного многим латиноамериканским странам панибратства нет. Вот такова интересная и неповторимая страна Венесуэла.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».
2: Всю золотую осень мы будем рядом с тобой.
3: Часть меня, мой голос как твой, и он часть тебя.

0: Здравствуйте! В эфире передача «Хлеб на каждый день». Слава Богу за новый день и новую возможность размышлять над Его Словом. Следующие несколько минут мы проведем в размышлениях о взаимосвязи нашего опыта и поведения. Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить, пишет апостол Павел в послании к Филиппийцам. Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить и по тому правилу жить. Мои духовные достижения производят соответственные им мысли. Я сужу о себе только через призму моего духовного опыта. Как и написано, духовный судит обо всем, а о нем судить никто не может. Понимаете, если не было никакого духовного переживания в духе человека, то ниоткуда возникать и суждение. До чего мы достигли, так и должны мыслить. Чужие мысли и чужие правила не прививаются. Уровень мыслей, которые можно расценивать как духовные знания, определяется уровнем моих познаний или достижений в Боге. В Писаниях содержится много самых удивительных откровений, отдельных духовных людей, но я их не воспринимаю, я не способен их понимать, а значит, и не отождествляю себя с ними, а значит, и не применяю их до тех пор, пока Дух Святой мне сам не откроет. Только мои собственные достижения в Боге способны определять и мысли, и правила моей жизни. Эти мои мысли представляют собой настоящее сокровище, даже в сравнении с мыслями величайших духовных мыслителей. Знаете почему? А потому что их наследие в данном случае для меня ничего не добавляет и ничего не убавляет. Это их наследие. В правилах нет недостатка. Как равно от правил нет, простите, никакой пользы. Важны выводы, перетекающие в правила. Именно выводы, которые возникают в результате духовного опыта, когда мы ходим с Богом и что-то переживаем в своем собственном духе. Спасибо, что вы провели это время со мной в размышлениях над Словом Божьим. Спасибо всем, кто делает возможным производство этих коротких программ. Всего доброго и до следующей встречи в эфире.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет». Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
2: Радио «Пилигрим».

0: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 13 сентября. Наша тема называется «В трудные времена у нас есть решение». И наше местописание – книга Деяний, 11 глава, Библия говорит. «Тогда ученики положили каждый по достатку своему послать пособие братьям, живущим в Иудее». У братьев в Иудее были трудности, потому что там наступил голод. Там не хватало продуктов. И тогда братья из других мест услышали об этом. И они не просто сказали, ну давайте помолимся за них. Они решили помочь. Библия говорит, они положили, это греческое слово «харидзо», которое означает, что они были решительно настроены. Они были обязаны и чувствовали, что это их долг. Они понимали, что когда трудности, они не должны ограничиваться молитвами. Им нужно было сделать что-то, помочь материально. Они должны были делать все возможное, чтобы помочь братьям в нужде. Это относится и к нам. Конечно, нужно молиться за тех, кто нуждается, но нужно делать кое-что еще. Нужно вынуть руки из карманов, достать кошелек и сделать что-то реальное, чтобы облегчить жизнь тех, у кого трудности. Мы можем что-то изменить, когда в сложности есть ответ. Подумайте об этом сегодня.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

Господь, что Ты умер на кресте. Знаете, почему имя Иисус светится там? Потому что Он причина, по которой мы здесь собираемся. И мы хотим, чтобы Его имя, оно было яркое, светлое. Чтобы Его имя было светлое во всех городах России. И ты можешь просто поднять свои руки и сказать: Бог, спасибо, что Ты умер на кресте за меня. Ты забрал мои грехи и мои болезни. Ты умер и воскрес для меня. Спасибо, великий Бог. Спасибо, Иисус. Спасибо, Иисус. Побежденный грех не имеет сил. Порни своему соседу и скажи: я свободен. Ты свободен, потому что Иисус умер на кресте для тебя. Аминь. Иисус спас тебя. Это мой Бог. Это мой Царь. Иди петь.

tocca clavici, ma poi a me.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 13 сентября.
2: Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими. Послание к Филиппийцам, 2 глава, 14-15 стихи. Мы, как христиане, тем более служители, не должны роптать и ссориться. Эти черты характера не угодны Господу. Мы должны стремиться освобождаться от подобных привычек. В Евангелиях мы не найдем ни одного упоминания о том, что Иисус Христос роптал. Даже когда Он был мучим и распят, Он не роптал на происходящее. Поэтому нам необходимо следить за своим поведением, за своими словами и за своим характером, чтобы не с ропотом и сомнениями, а доброхотно и с благодарным сердцем исполнять все. Пусть Бог благословит вас. Амин.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».

осень. Время прогулок под дождем. Когда будете собирать свой первый букет из опавших листьев, не забудьте включить радио «Пилигрим».

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Золотая коллекция на «Радио Пилигрим».

Что такое любовь? Кто сумеет ответить? Чтобы все до конца описать, объяснить. Есть ли чувство сильней и прекрасней на свете? Есть ли что-то сложнее, чем просто любить? Что такое любовь? Что за сила в ней скрыта?

Жаль, что люди сердца не хотят открывать. Что такое любовь? Что такое любовь? Что такое любовь? Может, нет ее вовсе? Может, это условность, и нечего зря говорить? Если так, все напрасно. Напрасно нас время уносит. Если так, то, наверное, лучше не жить. Что такое любовь? Кто сумеет ответить? Объяснение с годами длиннее и темней. Что такое любовь? Понимают, наверное, дети. И распятый Христос говорит нам о ней. Что такое любовь? Что такое любовь?

0: Минута назидания.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 13 сентября. Духовная сила. Как бы мог один преследовать тысячу и двое прогонять тьму, если бы заступник их не предал их, и Господь не отдал их? Второзаконие 32:30. Как мы уже говорили, Бог отвечает на молитвы согласия, только если люди, собравшиеся помолиться вместе, живут в мире и согласии день за днем. Он ценит усилия этих людей, которые жертвуют чем-то, чтобы добиться согласия, единства и гармонии. Он говорит им по сути следующее. «Когда вы собираетесь вместе, будучи единодушными, моя сила с вами. Сила вашего согласия настолько велика и действенна, что она непременно произведет нужные изменения. Не сомневайтесь в том, что я устрою это». Как видите, согласие обладает силой, которая действует по принципу умножения, а не простой суммы. Поэтому в Библии сказано, что один может прогнать тысячу, а двое обратят в бегство 10 000. Если бы согласие действовало по принципу суммы усилий, двое прогнали бы 2 000. Однако единство притягивает Божье благословение, а оно всегда подразумевает многократное приумножение. По этой причине истинная молитва согласия – это невероятно мощная сила, действующая в духовном мире. Когда мы разобщены, мы слабеем, а когда мы едины, мы сильны. Согласие заключает в себе невероятную силу, которая стоит того, чтобы поддерживать мир и гармонию. Независимо от того, что делают другие, выполняйте все от вас зависящее, и Бог благословит вас. Божье слово на сегодня. Вы не можете исправить окружающих, но вы можете не расстраиваться из-за их неподобающего поведения. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Псалом номер 1.
1: Слушайте радио «Пилигрим».

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит». Продолжает отвечать на ваши вопросы Алексей Коломитцев, пастор церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, откуда пришел ислам и почему в Коране много библейских персонажей?
1: Дело в том, что ислам – это одно из учений, которые берут свое начало или они каким-то образом связаны с Библией, с Ветхим Заветом или с Новым Заветом. Речь идет о дополнительном откровении, которое якобы получают те или иные люди, в частности, с исламом. История говорит о том, что в начале 7 века человек, которого звали Мухаммед или пророк Мухаммед, он получил откровение, и результатом этого был Коран, который стал святой или священной книгой мусульман. И в этой книге есть достаточно плотная связь с Библией, особенно с Ветхим Заветом. Это дополнительное развитие того, что представлено в Библии, в Священном Писании, в новом свете, в свете откровения, которое было дано вот конкретно в данной точке. Как я уже сказал, это не единственное явление. Если мы посмотрим на историю, в истории мы видим несколько групп, которые построили свою веру или свою доктрину именно на такой же самой модели. Как, например, когда мы говорим о мормонах, или они называют себя Церковь Иисуса Христа Святых и Последних Дней, они утверждают о том, что явился ангел, который представил новый завет, последний завет. Вот почему ее называют Последнего Завета Церковь. То есть речь идет о дополнительном откровении. Такую же самую модель мы видим у свидетелей Иеговы. Это достаточно мощные организации, всемирные организации, которые вовлекают в себя огромные массы людей. Вот. И когда мы говорим о какой-либо этой структуре или о каком-либо учении или движении, мы имеем дело с этим ключевым фактором. Завершена ли Библия? Завершено ли библейское откровение? Исходя из того, что мы видим в Священном Писании, мы видим, что оно завершено в действительности. В частности, апостолы названы фундаментом, основанием церкви. Мы читаем в книге, в послании к Ефесянам, во 2 главе, в 20 стихе, где сказано о том, что церковь строится на основании апостолов и Иисуса Христа. Иисус – краеугольный камень, апостолы – основание, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает святой храм в Господе. Так вот, апостолы Иисуса Христа, они играли эту завершающую роль в передаче Божественного Откровения. То есть Божественное Откровение вместе с апостолами приняло свою финальную форму, которая сегодня является завершенным Божьим Откровением, необходимым для спасения человеческой души. Когда мы говорим о каких-то дополнительных откровениях, мы и приходим к разного рода учениям, которые открывают дверь к самым разным интерпретациям и самым разным надстройкам, которые возможно построить на Священном Писании. И, как я уже сказал, иногда это выливается в создание мощных движений или же даже религий целых, как мы имеем дело, как в случае с исламом. То есть речь идет о том, что каждый человек, он где-то внутри себя должен принять решение, он должен определить, завершено ли библейское откровение. Здесь, правда, возникает вопрос, а не является ли Новый Завет попыткой добавить что-то к тому, что уже было однажды дано Богом в Ветхом Завете, попыткой вот такого же развития иудаизма. То есть если мы критикуем тех, кто пытается развивать что-то после Нового Завета, то не виновны ли мы сами в том же самом, когда мы добавляем или когда Новый Завет был добавлен к Ветхому Завету? На мой взгляд, у нас есть достаточно оснований, чтобы отрицать такое обвинение. Причина этого заключается в следующем. Дело в том, что Новый Завет удивительнейшим образом связан с Ветхим Заветом. Такого удивительного количества сочетания пророчеств Ветхого Завета с тем, что раскрывается в Новом Завете, мы не можем найти нигде, ни в какой ситуации. Это очень ясное исполнение пророчеств. Это очень точное развитие общей линии, которая начинается еще с книги «Бытие», и которая развивается и выражается на протяжении всего Нового Завета вплоть до книги Откровений. То есть мы видим, что это ясная один сюжет, одна линия искупления, которая была начата в Ветхом Завете, в Бытие, которая представлена и развита в заветах, которые были заключены между Богом и израильским народом, которые демонстрировались в жертвах, которые они приносили, и которые подтверждены были пророчествами пророков в дальнейшем, и которые собрались все в свою кульминационную точку в Иисусе Христе. То есть мы видим, что Новый Завет – это органическое дополнение Ветхого Завета. И эти две книги представляют собой одно Божье откровение, которое не нуждается в дополнениях. И это, наверное, самый главный вопрос, ключевой вопрос, который касается не только мировых религий, который касается и некоторых тонкостей или вариаций христианской веры в наше время. Какую роль играет Священное Писание и какую роль играют какие-то формы дополнительных откровений, которые люди могут иметь для основания своей веры.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, на нашем сайте slovo.org вы можете узнать больше о том, что говорит Библия. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.

0: Мы рады, что вы слушаете нас, и мы готовы служить вам.
1: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Приветствую вас, друзья! Спешу напомнить, что апостол Павел призывает нас радоваться. Радоваться везде и всегда. Ведь радость является лекарством от печали и недовольства. Так с добрым утром!
1: С добрым утром, с добрым утром! Здесь собрались мои друзья. Господь сияет первым утром, в его лучах сияю я.
2: Давай, брат.
1: Со мной моя жена и дети, и пастор радостный такой. Нет.

молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе.

0: Христианское радио «Пилигрим» для тех, кто думает о небе. Яков Левин. Сеется семя.
1: Вера. Сильная вера рождается при сильных испытаниях. Если мы посмотрим в духовную область или область временного, мы увидим, что все великие реформы, полезные открытия, духовные пробуждения являются следствием многих трудов, слез, бдений и пролития крови мужей и жен, страдания которых были муками рождения этих достижений. Если созидается храм Божий, то Давиду предстоят многие испытания. Если Евангелие благодати Божьей должно освободиться от преданий иудейских, то жизнь Павла должна протекать в муках рождения.
0: Наша коллекция вечных хитов.

0: Псалом 12. Доколе, Боже, без конца, среди земных моих скитаний, невыносимых испытаний, искать мне Твоего лица? Доколе мне слагать советы в душе моей и день, и ночь? О, кто сумеет мне помочь рассеять злых врагов наветы? Услышь мольбу мою, Господь, и просвети страдальца очи, да не угасну в смертной ночи, где червь подтачивает плоть, и да не скажут мне враги: его мы силой одолели. А есть ли Бог? Ведь мы сумели поколебать его шаги. Мое же твердо упование, я в милость верую твою и песнь торжественно пою, явившему благодеяние.
1: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим».
1: Долетел до звезд, крылья опалил. Я так хотел ярко сиять, но не хватало сил. И ко мне, не слетая, снова небо попросил.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Так много песен модных, но есть и вечные хиты –

Внимание! Пассажиры, взявшие билеты на рейс номер 2005. Ваш рейс задерживается. Просим вас пройти в зал ожидания. Авиакомпания приносит свои извинения.

0: Господа. Аудиомысли представляет. Муж ласков, коль жена нежна, и он суров, коль зла жена. Брандт. Мы часто видим, что мужчина кое-какой, а женщина превосходная. Это значит, мы не знаем скрытого достоинства этого мужчины, оцененного женщиной. Это любовь избирательная, и, вероятно, это-то и есть настоящая любовь. Пришвин. Супружеская любовь размножает человеческий род, дружеская совершенствует его, а безнравственная развращает и унижает. Бэкон. Только муж и жена вместе образуют действительность человека. Муж и жена вместе есть бытие рода, ибо их союз есть источник множества, источник других людей. Фейербах.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Владимир, а что это вы, работать не собираетесь, что ли? Что это вы тут так громко слушаете на весь офис?
1: Так это же радио Пилигрим, Денис Сергеевич, да, все только самое лучшее в христианском мире.
0: Тогда сделайте еще громче, пускай все услышат. Радио Пилигрим, сделай нас еще громче.

0: можете обратиться, товарищ сержант?
1: Обращайтесь!
2: Что вы здесь делаете, товарищ сержант?
3: Товарищ сержант, а где священник?
1: Священник отбыл по срочному делу! Он попросил меня провести сегодня библейский час! Надеюсь, никто не возражает!
4: Никак, товарищ сержант!
1: Не слышу!
4: Никак нет, товарищ сержант!
1: Садитесь! Достали Библии! На сегодня у нас послание римлянам, глава 3. Открыли? А ты что засуетился, дежак?
5: Не могу найти это послание к римлянам.
1: Повтори, что ты сказал!
6: Не могу найти послание к римлянам, товарищ сержант!
1: Рядовой Кошкин, помогите найти рядовому Васюкову послание римлянам!
3: Слушаюсь, товарищ сержант!
1: 3 глава, стих 23. Что нам написано, рядовой Васюков?
6: Ибо все согрешили и лишены славы Божией, товарищ сержант!
1: Все?
6: Так точно, товарищ сержант, все!
1: То есть и я?
6: И вы, товарищ сержант!
1: Рядовой Васюков, сержанты не грешат! 50 раз упал, отжался!
5: Товарищ сержант, тут ведь так написано!
1: Не понял, рядовой Васюков!
5: Есть упал, отжался.
7: Разрешите обратиться, товарищ сержант!
1: Обращайтесь!
7: Книга пророка Исаии 53:6 подтверждает то, что прочитал рядовой Васюков. Все мы узнали, как овцы, каждый совратился на свою дорогу.
1: Рядовой Васюков, встать!
3: Слушаюсь.
1: Допустим, мы все согрешили. И что дальше?
3: Римлянам 6, товарищ сержант!
1: Что Римлянам 6, болван?
3: Римлянам 6, стих 23. Наказание за грех – смерть, товарищ сержант!
1: Что ты сказал, Федюкин? Смерть товарищу сержанту? А ну, упал, отжался!
3: Слушаюсь, товарищ сержант!
6: Товарищ сержант, разрешите прочитать Римлянам 5:8?
1: Читай!
6: Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками!
1: Рядовой Федюкин, встать!
3: Слушаюсь!
1: Но ведь я порядочный, не пью, не курю, это... Женя, не изменяю!
6: Послание Титу 3:5! Он спас нас не по делам праведности, а по своей милости, товарищ сержант!
1: Спас нас? Кому это нас?
6: Евангелие от Иоанна 1:12. А тем, которые приняли его верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, товарищ сержант!
1: Да кто он-то?
4: Иисус Христос, товарищ сержант!
5: Он воскрес из мертвых, товарищ сержант!
8: Он всемогущий Господь, товарищ сержант!
1: А как это принять его?
8: Просто попросите его стать вашим командиром, товарищ сержант!
1: На этом библейский урок закончен! Библии закрыли, положили на стол налево! Из класса шагом марш!
9: Любит Иисус меня!
4: Любит Иисус меня!
9: Эй, говорит мне Библия!
4: Говорит мне Библия!
10: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Христианские притчи. Суд. Один из монахов монастыря в Сцете совершил серьезную ошибку, и для суда над ним братью позвали самого мудрого отшельника. Мудрый отшельник не хотел приходить, но братья были такими настойчивыми, что он согласился. Но все же, прежде чем отправиться, он взял ведро и сделал в его днище несколько дырок. Затем он наполнил ведро песком и пошел в монастырь. Отец-настоятель, обратив внимание на ведро, спросил, для чего это было сделано. «Я пришел судить другого», — сказал отшельник. «Мои грехи бегут за мной, как этот песок в ведре. Но поскольку я не смотрю назад и не могу видеть свои собственные грехи, то я способен судить других». Немедленно монахи решили отменить суд.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Минута назидания.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 13 сентября. Духовная сила. Как бы мог один преследовать тысячу и двое прогонять тьму, если бы заступник их не предал их и Господь не отдал их? Второзаконие 32:30. Как мы уже говорили, Бог отвечает на молитвы согласия, только если люди, собравшиеся помолиться вместе, живут в мире и согласии день за днем. Он ценит усилия тех людей, которые жертвуют чем-то, чтобы добиться согласия, единства и гармонии. Он говорит им, по сути, следующее. «Когда вы собираетесь вместе, будучи единодушными, моя сила с вами. Сила вашего согласия настолько велика и действенна, что она непременно произведет нужные изменения. Не сомневайтесь в том, что я устрою это». Как видите, согласие обладает силой, которая действует по принципу умножения, а не простой суммы. Поэтому в Библии сказано, что один может прогнать тысячу, а двое обратят в бегство 10 000. Если бы согласие действовало по принципу суммы усилий, двое прогнали бы 2 000. Однако единство притягивает Божье благословение, а оно всегда подразумевает многократное приумножение. По этой причине истинная молитва согласия – это невероятно мощная сила, действующая в духовном мире. Когда мы разобщены, мы слабеем, а когда мы едины, мы сильны. Согласие заключает в себе невероятную силу, которая стоит того, чтобы поддерживать мир и гармонию. Независимо от того, что делают другие, выполняйте все от вас зависящее, и Бог благословит вас. Божье слово на сегодня. Вы не можете исправить окружающих, но вы можете не расстраиваться из-за их неподобающего поведения. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Радио «Пилигрим».

Я на улице города видел разные глаза и лица совсем не похожие. Эй, ты, подожди, почему глаза от слез красные? Хотя кто для тебя, я просто прохожий. Этот мир живет по законам тела. Умирают люди, рождаются новые. И то, что мы видим, не истина, белым по белому. Вот если бы выставить то, что внутри нас, на показ, вот это было бы шоу. Не хватило.

А вот эта персона из подщелки упрямой и словно рентгеном светит меня взглядом. Прохожу мимо, я не герой из ее романа, а значит, я не тот, кто ей надо. И так день за днем, и так год за годом, и ничего не меняется. Какая там разница? Рифовые скалы бытия, духовность и дип.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

мы появились на свет неспроста, и мир потеснился по воле Творца. Но нам не дано было сразу понять, что нас ждет впереди, что мы будем терять. Вот первая боль, вот первое зло, и думали мы, что нам так не везло.

настал. Я встретился с тем, кого долго искал. Его имя Спаситель, его сущность любовь.

0: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 13 сентября, и наша тема называется «В трудные времена у нас есть решение». И наше местописание, книга Деяний, 11 глава, Библия говорит: «Тогда ученики положили каждый по достатку своему послать пособие братьям, живущим в Иудее». У братьев в Иудее были трудности, потому что там наступил голод. Там не хватало продуктов. И тогда братья из других мест услышали об этом. И они не просто сказали: «Ну, давайте помолимся за них». Они решили помочь. Библия говорит, они положили, это греческое слово «харидзо», которое означает, что они были решительно настроены. Они были обязаны и чувствовали, что это их долг. Они понимали, что когда трудности, они не должны ограничиваться молитвами. Им нужно было сделать что-то, помочь материально. Они должны были делать все возможное, чтобы помочь братьям в нужде. Это относится и к нам. Конечно, нужно молиться за тех, кто нуждается, но нужно делать кое-что еще. Нужно вынуть руки из карманов, достать кошелек и сделать что-то реальное, чтобы облегчить жизнь тех, у кого трудности. Мы можем что-то изменить, когда сложности есть ответ. Подумайте об этом сегодня.
1: Радио «Пилигрим».

Ну все. Ну что ты паришься? Все ж будет хорошо. Покушай, поспи.

близких моих друзей. Темная ночь, время и власть тьмы. Передо мной путь лежит из скорбей. А братья мои

побудьте со мною, помолитесь хоть час моему отцу. О, если б вы знали, что мне предстоит пройти. О, если б вы знали. Бодрствуйте и молитесь.

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: самые важные принципы жизни, проходя сквозь огонь и воду, для вас иллюстрирует великолепный Гарик!
1: За нашей спиной самые быстрые и высокие американские горки в мире.
2: Ну что вы на этот раз хотите сделать со мной? Разобрать рельсы?
1: Нет, Гарик. К твоему удивлению, я поеду рядом с тобой.
3: Вы со мной?
1: А почему бы и нет? Прыгай!
2: Опа! И чего это вы со мной решили поехать?
1: Так, погоди-ка, я пристегну ремень безопасности.
2: А где мой ремень безопасности?
1: Как, Гарик, ты еще не понял? У тебя нет ремня безопасности. Ты же иллюстрируешь, что происходит, когда человек мчится по жизни через все взлеты и падения без Бога.
2: А если там мертвая петля?
1: Гарик, это ты?
2: Подхватил.
1: Везунчик! Как видите, я иллюстрирую, как с Богом человек проходит через взлеты и падения жизни. Что бы ни случилось, я знаю, он никогда не оставит меня!
2: Да! Что это там впереди?
1: Неизвестность того, что может принести нам будущее, внушает страх. Но любовь Христа дает нам уверенность и помогает идти вперед, несмотря на любые повороты судьбы. Гарик, куда ты?
2: Все, с меня хватит. Ухожу на другую работу.
0: Самые важные принципы жизни, проходя сквозь огонь и воду, для вас иллюстрирует...

Я отчет обнуляю. Стены больше не сдержат меня, люди тени, чьи-то пустые слова больше не задевают. Небеса выбираю, разрываю томящую цепь. Вечность моей крови — это главная цель, это

0: величайте Господа со мной, и превознесем имя Его вместе. Избавит Господь душу рабов своих, и никто из уповающих на Него не погибнет.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим». Оставайтесь с нами. Читаем вместе.
2: Благотворительный фонд «Предания» представляет.

0: Блаженный Августин. О граде Божьем.
1: Глава 15. О естественной свободе и о рабстве, первую причину которого есть грех, потому что человек с дурной волей, хотя не составляет собственности другого человека, есть уже раб своей похоти. Это предписывает естественный порядок, так создал человека Бог. «Да владычествуют, — говорит он, — над рыбами морскими и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею». Бытие, глава 1, стих 26. Он хотел, чтобы разумное по образу его творения господствовало только над неразумным, не человек над человеком, а человек над животным. Поэтому первые праведники явились скорее пастырями животных, чем царями человеческими. Бог и этим внушал, чего требует порядок природы, к чему вынуждают грехи. Дается понять, что состояние рабства по праву назначено грешнику. В Писании мы не встречаем раба, прежде чем праведный Ной покарал этим именем грех сына. Бытие, глава 9, стих 25. Не природа таким образом, а грех заслужил это имя. Название же рабов, серви, на латинском языке, имеет, по-видимому, такое происхождение. Когда победители тех, кого по праву войны могли убить, оставляли в живых, последние делались рабами, получая название от сохранения — «серви а сервандо». Но и в этом случае не беспричастен грех. Ведь и в то время, когда ведется справедливая война, ради греха подвергает себя опасности противная сторона. И всякая победа, хотя бы склонилась она и на сторону дурных, по божественному суду уничижает побежденных, или исправляя, или наказывая грехи. Свидетель этому — человек Божий Даниил, который, находясь в плену, исповедовал перед Богом свои грехи и грехи своего народа, и в них с благочестивой скорбью указывал причину этого плена. Даниил, глава 9, стих 5. Итак, грех — первая причина рабства, по которому человек подчиняется человеку в силу своего состояния. И это бывает не иначе, как по суду Божию, у которого нет неправды и который умеет распределять различные наказания соответственно вине согрешающих. А так как Верховный Господь говорит, что «всякий, делающий грех, есть раб греха» Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 34. И потому многие благочестивые служат господам неправедным, которые сами, однако же, не свободны. Ибо кто кем побежден, тот тому и раб. Второе послание Петра, глава 2, стих 19. То во всяком случае лучше быть рабом у человека, чем у похоти. Ибо сама похоть господствования, чтобы не говорить о других, со страшной жестокостью опустошает души смертных своим господствованием. В порядке же мира, по которому одни люди подчинены другим, как уничижение приносит пользу служащим, так гордость вредит господствующим. Но по природе, с которой Бог изначально сотворил человека, нет раба человеку или греху. Впрочем, и присужденное в наказание рабство определяется в силу того же закона, который повелевает сохранять естественный порядок и запрещает его нарушать. Потому что не будь проступка против этого закона, нечего было бы наказывать принуждением к рабству. Почему апостол увещевает и рабов подчиняться господам и служить им от души с готовностью? Послание к Ефесянам, глава 6, стихи 6 и 7. То есть, если они не могут получить от господ своих свободу, то сами они могут сделать служение свое некоторым образом свободным, служа не из притворного страха, а по искреннему расположению, пока придет неправда, упразднится всякое начальствование и власть человеческая, и будет Бог все во всех». Глава 16. О справедливости прав господствования. В связи с этим наши праведные отцы, хотя и имели рабов, устраивали, однако же, домашний мир так, что, отличая в отношении этих временных благ жребий детей от состояния рабов, в том, что касается почитания Бога, в котором покоятся надежды вечных благ, с одинаковой любовью заботились обо всех членах своего дома. Это предписывается естественным порядком до такой степени, что отсюда произошло имя «патерфамилиас» и получило такое широкое применение, что сами господствующие находят удовольствие называться этим именем, пускай и незаслуженно. Истинные отцы семейства во всем, что касается почитания Бога и служения Ему, заботятся обо всех членах семьи, как о детях, желая и молясь достигнуть Дома Небесного, где уже не будет необходимости в обязательном долге повелевать смертными, потому что не будет уже необходимости в обязательном долге заботиться о их счастье в том бессмертии. Пока же это наступит, господствование требует от отцов большего терпения, чем служение от рабов. Если же кто-нибудь в доме противится домашнему миру своим неповиновением, такое укрощается или словом, или бичом, или другим справедливым и дозволенным родом наказания, насколько это допускает человеческое общество ради пользы самого укрощаемого, чтобы присоединить его к миру, от которого тот уклонился. Как не будет благодеянием, помогая причинить потерю большего блага, так не будет делом невинным, щадя допустить совершение более тяжкого зла. К обязанности человека невинного относится не только никому не делать зла, но и сдерживать от греха или наказывать грех, чтобы или сам наказуемый, испытав наказание, исправился, или другие, видя наказание, удерживались страхом перед ним. А так как дом человека должен быть началом или частичкой града, а всякое начало имеет известное отношение к своему концу и всякая часть к целому, которому она составляет часть, то отсюда очевидно следствие, что домашний мир имеет отношение к миру гражданскому, то есть что упорядоченное согласие относительно приказаний и повиновений между сожительствующими служит к установлению упорядоченного согласия относительно повеления и повиновения между гражданами. Отец семейства должен поэтому брать правила из гражданского закона и управлять согласно им своим домом, так чтобы он служил к упрочению мира гражданского общества.

0: Радио Пилигрим представляет размышления Дэвида Вилькерсона. Поколение мгновенных решений. Многие христиане регулярно читают Библию, веря, что это живое слово Бога, его откровение для их жизни. На страницах Писания они часто читают о поколениях, которые слышали Божий голос. Они читают о том, как Бог снова и снова говорил к своему народу, при этом зачастую его обращение в Писании предваряется вступлением «И сказал Бог». Тем не менее, многие из этих христиан живут так, как будто Бог не говорит к своему народу сегодня. Целое поколение верующих принимают решения исключительно самостоятельно, без молитв, не сверяясь с Божьим Словом. Многие просто сами решают, что делать, а потом просят Бога лишь утвердить их решение. Они решительно продвигаются вперед, а их единственная молитва звучит так: «Господи, останови меня, если в этом нет Твоей воли». Сейчас мы живем во время, которое можно назвать поколением мгновений. Люди принимают важные решения во мгновение ока. Этой теме посвящена книга «Мгновение. Как думать, не думая». В этой книге выдвигается теория: «Доверься своим инстинктам. Сиюминутные решения самые верные». Обратите внимание на этот подстегивающий язык, используемый для того, чтобы убедить принимать мгновенные решения. Это предложение века. Вы можете быстро заработать, но для этого у вас есть совсем немного времени. Начните прямо сейчас. За всеми этими словами стоит одна движущая сила – мгновение, мгновение, мгновение. Подобного рода мышление начало проникать и в церковь, влияя на решения, принимаемые не только мгновенными христианами, но и мгновенными служителями. Десятки смущенных прихожан пишут нам, рассказывая об одном и том же. Приняв участие в конференции, посвященной росту церкви, и вернувшись назад, наш пастор объявил: «С сегодняшнего дня все будет иначе». За одну ночь он решил сделать нашу церковь более современной. Он даже не просил нас молиться об этом. Мы в замешательстве. Всего лишь несколько лет назад в христианской среде как пароль звучали следующие вопросы. Вы молились об этом? Вопрошали ли вы Господа? Присоединились ли к молитве ваши братья и сестры? Получили ли вы ответ от Бога? Практикуете ли вы такой подход? Сколько важных решений вы приняли за последний год, доверив целиком вопрос Богу и искренне помолившись? Бог желает иметь полный контроль над нашей жизнью, потому что Он хочет уберечь нас от бедствий, которые неминуемы в том случае, если мы принимаем мгновенные решения. Вы можете скачать передачи Дэвида Вилкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
1: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.
1: План победы. Читаем Библию каждый день.
2: Псалом 74. Начальнику хора. Не погуби. Псалом Асафа. Песнь. Славим Тебя, Боже, славим, ибо близко имя Твое, возвещают чудеса Твои. Когда изберу время, я произведу суд по правде. Колеблется земля и все живущие на ней. Я утвержду столпы ее. Говорю безумствующим, не безумствуйте, и нечестивым, не поднимайте рога, не поднимайте высоко рога вашего, не говорите жестоковыно. Ибо не от востока, и не от запада, и не от пустыни возвышения, но Бог есть судья, одного унижает, а другого возносит. Ибо чаша в руке Господа, вино кипит в ней, полное смешение, и Он наливает из нее. Даже дрожжи ее будут выжимать и пить все нечестивые земли». А я буду возвещать вечно, буду воспевать Бога Иаковлева. Все роги нечестивых сломлю, и вознесутся роги праведника. Глава 8. Главное же в том, о чем говорим, есть то, мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах и есть священнодействователь святилища и скинии истиной, которую воздвиг Господь, а не человек». Всякий первосвященник поставляется для приношения даров и жертв, а потому нужно было, чтобы и сей также имел что принести. Если бы он оставался на земле, то не был бы и священником, потому что здесь такие священники, которые по закону приносят дары, которые служат образу и тени небесного, как сказано было Моисею, когда он приступил к совершению скинии. «Смотри, сказано, сделай все по образу, показанному тебе на горе». Но сей первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях. Ибо если бы первый завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому. Но пророк, укоряя их, говорит: «Вот, наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, который я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, потому что они не прибыли в том завете моем, и я пренебрег их, говорит Господь. Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, а они будут моим народом. И не будет учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря: познай Господа, потому что все от малого до большого будут знать меня, потому что я буду милостив к неправдам их и грехов их, и беззаконий их не воспомяну более». Говоря «новый», показал ветхость первого, а ветшающее и стареющее близко к уничтожению.
3: Вы слушаете «План победы».
2: Глава 35. «И совершил Иосия в Иерусалиме Пасху Господу, и закололи пасхального агнца в 14-й день первого месяца. И поставил он священников на местах их, и ободрял их на служение в доме Господнем. И сказал левитам, наставникам всех израильтян, посвященным Господу: поставьте ковчег святой в храме, который построил Соломон, сын Давидов, царь Израилевый. Нет вам нужды носить его на раменах. Служите теперь Господу Богу нашему и народу его Израилю. Станьте по поколению вашим, по чередам вашим, как предписано Давидом, царем Израилевым, и как предписано Соломоном, сыном его. И стойте во святилище по распределениям поколений у братьев ваших, сынов народа, и по разделению поколений у левитов, и закалите пасхального агнца, и освятитесь, и приготовьте его для братьев ваших, поступая согласно со словом Господним через Моисея». «И дал Иосия в дар сынам народа, всем находившимся там, из мелкого скота, агнцев и козлов молодых, и все для жертвы пасхальной числом 30 000 и 3 000 волов». Это из имущества царя. «И князья его по усердию давали в дар народу священникам и левитам. Хелкия и Захария и Ехиил, начальствующий в Доме Божьем, дали священникам для жертвы пасхальной 2600 овец, агнцев и козлов и 300 волов. И Ханания, и Шимаия, и Нафанаил, братья его, и Хашафия, и Иеиил, и Илгозават, начальники левитов, подарили левитам для жертвы пасхальной овец 5500 волов. Так устроено было служение, и стали священники на место свое, и левиты по чередам своим, по повелению царскому, и закололи пасхального агнца, и кропили священники кровью, принимая ее из рук левитов, а левиты снимали кожу, и распределили назначенное для всесожжения, чтобы раздать то по отделениям поколений у сынов народа для принесения Господу, как написано в книге Моисеевой, тоже сделали и с волами». И испекли пасхального агнца на огне по уставу, и священные жертвы сварили в котлах, горшках и кастрюлях, и поспешно раздали всему народу. А после приготовили для себя и для священников, ибо священники, сыны Аароновы, заняты были приношением всесожжений и туков до ночи. Потому-то и готовили левиты для себя и для священников, сынов Аароновых. И певцы, сыновья Асафовы, оставались на местах своих по установлению Давида и Асафа, и Имана, и Идифуна, прозорливца царского, и привратники у каждых ворот. Не для чего было им отходить от служения своего, так как братья их левиты готовили для них. Так устроено было все служение Господу в тот день, чтобы совершить Пасху и принести всесожжение на жертвенники Господним по повелению царя Иосии. И совершали сыны Израилевы, находившиеся там, Пасху в то время и праздника пресноков в течение 7 дней. И не была совершаемая такая Пасха у Израиля от дней Самуила пророка, и из всех царей Израилевых ни один не совершал такой Пасхи, какую совершил Иосия, и священники, и левиты, и все иудеи, и израильтяне, там находившиеся, и жители Иерусалима. В 18-й год царствования Иосии совершена сия Пасха. После всего того, что сделал Иосия в Доме Божьем, пошел Нехао, царь египетский, на войну к Кархемису на Евфрате. Иосия вышел навстречу ему и послал к нему Нехао послов сказать: «Что мне и тебе, царь иудейский? Не против тебя теперь иду, но туда, где у меня война. И Бог повелел мне поспешать, не протився Богу, который со мною, чтобы он не погубил тебя». Но Иосия не отстранился от него, а приготовился, чтобы сразиться с ним, и не послушал слов Нехао от лица Божия, и выступил на сражение на равнину Мегидо. И выстрелили стрельцы в царя Иосию, и сказал царь слугам своим: «Уведите меня, потому что я тяжело ранен». И свели его слуги его с колесницы, и посадили его в другую повозку, которая была у него, и отвезли его в Иерусалим. И умер он, и похоронен в гробницах отца своего. И вся Иудея и Иерусалим оплакали Иосию. И оплакал Иосию и Иеремия в песне плачевной, и говорили все певцы и певицы об Иосии в плачевных песнях своих, известных до сего дня, и передали их в употребление у Израиля, и вот они вписаны в книгу плачевных песен. Прочие деяния Иосии и добродетели его, согласные с предписанным в законе Господнем, и деяния его, первые и последние, описаны в книге царей израильских и иудейских.

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: чтобы воскреснуть навсегда.
1: Антон, это вы хотите распять его, а не я.
2: А вы думаете?
1: Это ваше дело.
2: Она закрыла
1: меня. Я умываю руки.
0: Если

0: чтобы воскреснуть навсегда.
1: Иисус, я был среди той толпы и не ведал, что творил. Но ты воскрес и вошел в мою жизнь.

0: ли ревность и любовь изменить судьбу человека? И есть ли что-нибудь невозможное для того, кто верит и ждет? История, которую вы услышите, вымышлена. Имя героини Насти Фомичевой тоже. Хотя я уверена, что среди молодого поколения таких, как она, тысячи, а может, миллионы. Миллионы одиноких, разбитых судеб, не нашедших своего причала. И вот она. Одна из них. И даже не подозревает о том, что кто-то по-прежнему ее любит и ждет. И всегда вспоминает пред Богом в молитвах. Но об этом чуть позже. А сейчас давайте приоткроем завесу физического мира и посмотрим, что происходило 24 апреля 2002 года на Вселенском собрании падшего князя тьмы.
1: Теперь, когда

0: Ну а наша леди дара пророчества будет защищать преподавание астрологии в школе.
1: Чего Настя родилась в 1985 году. Родители развелись, когда ей было 7 лет. Мама умерла год спустя. Отец алкоголик. В 14 села на иглу. В 15 убежала из дома. Однажды в 14 лет, когда думала, что беременна, обратилась за помощью к распятому. Но опасность оказалась ложной. Вернулась к наркотикам и ушла из дома.
2: Духов. У каждого был шанс. Для Насти выбор был нетруден. Полтора года бродяжной жизни, ломки, секс, беспреданности и любви сделали ее жизнь опустошенной, несчастной и бесконечно одинокой. Решение использовать этот шанс, чтобы встретиться с человеком, о котором Настя тосковала больше всего, было принято давно. В эту ночь, держась за руки друзей, Настя разговаривала с матерью. Но вот вдруг она вырывает руку и стремительно бросается к выходу.
3: А это куда ты собралась?
4: Я ухожу.
3: Что?
4: Я должна съездить к бабушке.
3: Прямо сейчас?
5: Ты что, рехнулась?
3: Что, забыла
5: Портишь
3: там?
5: Нам весь вечер, Настя.
4: Ребята, без обид. Я должна ехать. Я должна рассказать бабушке, что видела мама.

0: Мама сказала мне, что она счастлива. Правда здорово, бабушка? Бабушка.
1: Как бы тебе сказать? Это не была твоя мама. Что ты говоришь, бабуля? Я видела ее своими глазами.
2: Эти несколько дней, проведенные в деревне, были лучшими за последние 2 года в жизни молодой девушки. Она вновь почувствовала принятие, заботу и любовь. Настя твердо решила не возвращаться в старую компанию, но не смогла найти в себе силы отказаться от старой привычки, давно поработившей ее. В то злое пасмурное утро девушка была найдена без сознания, лежащая на полу.
3: А я боюсь, ваша внучка не выживет. Простите.
1: О, Иисус, только не это. Не дай ей умереть. Я должна рассказать ей о том, что ты сделал на кресте.
2: К сожалению, врачам не удалось спасти жизнь молодой девушки. Однако, перед смертью на некоторое время Настя пришла в сознание и увидела перед собой лицо своей верной бабушки.
4: Потеряли ее. Что? Она была прямо в наших руках, и вы не смогли отвлечь ее разум от распятого. Вы заплатите за это.

побед, успехов в нем. Пожары на пути ко благу служат, и вера проверяется огнем. Пусть от одежды пахнет

осень. Время прогулок под дождем. Когда будете собирать свой первый букет из опавших листьев, не забудьте включить радио «Пилигрим».

0: слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит». Продолжает отвечать на ваши вопросы Алексей Коломийцев, пастор церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, интересный такой вопрос. В Царстве Небесном будут царствовать с Иисусом группы запечатленных, других верующих, и кроме них, кто еще? Там есть такие в Откровении, описываются 24 старца, 144 тысячи и множество. Кто это такие?
1: Когда мы говорим о книге Откровения, нам нужно помнить прежде всего, что мы имеем дело с особым типом литературного жанра. Это так называемый апокалиптический жанр, жанр, который описывает события последнего времени, эсхатологии. Этот жанр отличается тем, что в нем намного больше различной образности, то есть многие факты, которые будут иметь место в будущем, они передаются здесь разными образами. И очень часто, когда мы пытаемся разобраться во всех этих образах, нам трудно найти достаточно прочное основание, чтобы каким-то образом объяснить, почему мы трактуем вот этот образ именно таким образом или именно вот в такой форме. Наверное, по этой причине книга Откровения связана с огромным количеством интерпретаций, толкований и, наверное, споров вокруг нее. Но достаточно много из того, что представлено в этой книге, все-таки известно. Известно безошибочно. Мы можем абсолютно точно быть уверены в нескольких вещах. Прежде всего, эта книга написана для того, чтобы верующие люди знали точно, что в жизни христиан будут встречать много скорбей, самых разных трудностей, разных испытаний. Это первое. Второе. В этой книге ясно, что Иисус Христос будет победителем. В конце концов, Иисус Христос, Он соберет свою церковь, спасенных людей, за которых Он умер на Голгофском кресте. И Он будет царствовать вместе с ними. Это царство будет продолжаться вечно. Конечно же, кроме этих двух ясных истин, в книге Откровения много всяких разных деталей, включая вот эти группы людей, которые там перечисляются. И мы можем говорить о них, пытаясь, наверное, собрать лучшее, что мы можем в Священном Писании, для того, чтобы каким-то образом сделать точки отсчета. Ну, начнем с последнего. Кто такие люди, которые будут царствовать с Иисусом Христом? Книга Откровения, 21 глава, говорит нам о том, что в Новом Иерусалиме будут две отличительных черты, два качества. Этот город, в 12 стихе написано, имеет большую и высокую стену, имеет 12 ворот, и на них написано, на них 12 ангелов. И на воротах написано имена 12 колен Израилевых. И дальше мы читаем, что есть у этой стены 12 оснований в 14 стихе, и на них имена 12 апостолов Агнца. Наверное, наиболее реалистично предположить, что Новый Иерусалим будет нести в себе отпечаток или же присутствие спасенных из израильского народа, почему на воротах и написаны имена 12 колен Израилевых, и он будет нести в себе или сочетать в себе спасенных Нового Завета, то есть людей, которые пришли в церковь, церковь Иисуса Христа, которая после Дня Пятидесятницы была основана. Мы видим, что эти люди будут вместе, что это будет один город, это будет один народ, но в то же самое время какое-то различие там сохраняется. Мы не знаем точно, какое оно будет, насколько оно ясным будет, насколько оно необходимо вообще там. Но вот тот факт, что эти две группы упоминаются в одном Иерусалиме, говорит нам о том, что, скорее всего, наверное, какое-то различие все-таки будет там. Второй вопрос. Кто такие 144 тысячи? 144 тысячи упоминаются в 7 главе книги Откровения, и когда они приводятся или когда они сказаны, здесь ясно перечисляется, речь идет по 12 тысяч, по 12 тысяч из каждого колена, из 12 колен. 12 на 12, вот и получается 144. И здесь перечисляются конкретно представители этих колен, или же описано, из каких колен эти люди будут. То есть, исходя из этого, мы можем предположить, что речь идет, скорее всего, об остатке израильского народа, который будет сохранен во время великой скорби, во время этих ужаснейших событий, которые достигают своей кульминации вот, в последнее время, перед непосредственно пришествием Иисуса Христа. Эти люди запечатленные, что означает, что они сохранены Богом в особой, под его особой охраной, несмотря на все, весь ужас всех тех событий, которые происходят в этот период. 24 старца, скорее всего, опять-таки, это наша лучшая догадка, которая может быть, это представители спасенных, представители израильского народа, 12 колен, и представители апостолов, 12 апостолов, или же представители церкви. То есть, скорее всего, это такое обобщающее представление всех спасенных, кто будет в вечности. И великое множество, когда упоминается великое множество, это всегда автор подчеркивает, что люди, которые принадлежат церкви, они из разных народов, из разных племен. Это те же самые спасенные люди, только подчеркивается аспект того, что они представляют собой огромное разнообразие всех людей и всех народностей, живших на земле.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.
2: Это

0: Радио Пилигрим. Мы с вами даже ночью.
1: Благословляем тебя.

Господь, благодарим Тебя за кровь Твою святую, за силу, омывающую нас. Ты творишь в каждом из нас свою работу, Господи. Ты сделал нас своими. Мы больше не чужие к Тебе, Бог. Но кровь Христа, она сделала нас своими для Тебя, Господь.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Каждый день я специально пораньше встаю, завтракаю, включаю радио на всю. Пусть узнают все соседи, есть христиане на этой планете.
1: Пусть узнают все соседи.
0: Нас запомнить очень легко. www.radiopilgrim.ru.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Человек, который отвергает веру в Бога, может испытывать депрессию, уныние и усталость, сообщил РИА Новости председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства Иерей Федор Лукьянов. Есть вещи, которые мы не только умом достигаем, но и сердцем. Приезжая на святые места, в монастыри, в частности, многие чувствуют облегчение. Они чувствуют, что депрессия и усталость уходят. Но если человек остается сам с собой без Бога, то снова приходят все эти болезни современного общества, и уныние, и депрессия, и усталость от всего, сказал Лукьянов. Представитель РПЦ добавил, что если человек чувствует связь с Богом как источником вечной любви, силы и благости, он уже не захочет отдаляться от веры, наоборот, будет стремиться быть ближе к Всевышнему и, соответственно, святым местам. Судья Бутырского суда Москвы Ольга Судина признала виновным председателя РС ЕХБ, пастора Московской церкви ЕХБ Голгофа Петра Мицкевича по статье 20.33 КоАП РФ. В церкви Голгофа был обнаружен один экземпляр синодального перевода Библии, изданный американской организацией «Миссия Евразия», которая признана нежелательной на территории России Генеральной прокуратурой 30 апреля 2026 года. Защита указывала на, сдержанно выражаясь, избыточность после привлечения к ответственности организации, привлечения за то же правонарушение к ответственности ее руководителя. Но в итоге суд привлек пастора Петра Мицкевича к административной ответственности, назначив ему минимальный штраф для должностного лица по этой статье 20 тысяч рублей. Египетско-американский пастор и культурный антрополог Майкл Юсеф предупредил, что западная цивилизация сталкивается с угрозой со стороны союза между левыми активистами и исламистами. По его словам, представители этих двух движений придерживаются разных взглядов по многим вопросам, однако в некоторых случаях объединяются ради общей цели. Юсеф изложил свои взгляды в новой книге «Нечестивый союз, как прогрессизм привел к исламистскому вторжению». По словам автора, современные левые активисты объединяются вокруг того, что он называет «омникаос» – стремлением поддерживать широкий круг прогрессивных социальных и политических требований. В результате между группами, которые первоначально не имеют много общего, возникает сотрудничество. Юсеф называет происходящее браком по расчету между двумя идеологиями. По его словам, их объединяет стремление разрушить иудеохристианскую цивилизацию. Молодые люди во многих странах мира неохотно обсуждают с пасторами и другими религиозными лидерами вопросы своей личности, а многие из них не чувствуют себя частью религиозных общин. Об этом говорится в новом международном исследовании христианской молодежной организации Young Life. Исследователи хотели понять, что важно современным подросткам и молодым людям, какие у них отношения с окружающими и самими собой, что они думают о вере и кому доверяют. Участников спросили, где они больше всего чувствуют себя своими и где ощущают принадлежность. Можно было выбрать до двух вариантов. На первом месте оказалась семья, ее назвали 69% опрошенных. Еще 61% указали друзей. Значительно реже молодые люди называли школу и интернет по 13%. Только 7% назвали местом, где они чувствуют себя своими, религиозную общину. Столько же ответили, что нигде не чувствуют принадлежности. Еще 6% назвали работу и только 2% – свой район. Христианские музыканты Тоби Мак и Тревор Макнивен выпустили новую песню «Walk Through Fire» – «Пройти сквозь огонь», созданную специально для библейского фильма «Даниил и огненная печь». Песня вышла 4 сентября и прозвучит во время финальных титров фильма. Создатели фильма, братья Мэтью и Даниэль Куманы, поставили перед музыкантами большую задачу – создать гимн, который могли бы петь церкви, молодежные группы и христиане на протяжении многих лет. По словам авторов фильма, песня должна помочь слушателям открыто говорить о своей вере и оставаться верными Богу. Содержание песни напрямую связано с историей фильма. «Даниил и огненная печь» рассказывает о Данииле и его друзьях в Вавилоне. Сидрах, Месах и Авденаго отказались выполнить приказ царя и поклониться идолу. Они предпочли оказаться в раскаленной печи, чем отречься от Бога. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

славу Твою. Мы здесь, на этом месте, Отец. Мы чтим Тебя, мы поклоняемся.

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 14 сентября. Наполняйтесь силой при помощи молитвы. И, находясь в Барении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающей на землю. Евангелие от Луки, 22:44. Когда у Иисуса оставалось совсем немного времени до того момента, когда Он должен был взойти на крест, в Его уме и душе началась настоящая борьба. Ему, как и нам, нужна была Божья сила, чтобы исполнить волю Бога. Он молился и получил эту силу. В Библии сказано, что ангелы спустились с небес и служили ему. Никогда не бойтесь, что Бог попросит у вас чего-то невыполнимого. Если вы действительно хотите исполнить Его волю и просите Его наполнить вас силой, Он обязательно это сделает. Не тратьте понапрасну слова, убеждая Бога и окружающих в том, что эту задачу невозможно осуществить. Лучше потратьте свою энергию на то, чтобы попросить у Бога мужество, решимость и силу. Так чудесно наблюдать за тем, как Бог присоединяется к человеку в решении той или иной проблемы и помогает осуществить то, что казалось невозможным. Человеку многое не под силу осуществить в одиночку, но с Богом все возможно. Если сейчас вы находитесь в кризисной ситуации или столкнулись с какой-либо проблемой, вспомните о той борьбе, которая происходила в душе Иисуса в саду. Он испытывал такие душевные муки, что его пот превратился в кровь. Если он смог осуществить свою задачу при помощи Божьей силы, то и вы сумеете одержать победу при помощи молитв. Божье слово на сегодня. Бог никогда не поручит вам то, что вы не смогли бы осуществить с Его помощью. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Радио «Пилигрим».

0: слушаете радио «Пилигрим».
1: План Победы. Читаем Библию каждый день.
2: Псалом 75. Начальнику хора. На струнных орудиях. Псалом Асафа. Песнь. «Ведом в Иудее Бог, у Израиля велико имя Его. И было в Салиме жилище Его, и пребывание Его на Сионе. Там сокрушил Он стрелы лука, щит и меч и брань. Ты славен, могущественнее гор хищнических. Крепкие сердцем стали добычею, уснули сном своим, и не нашли все мужи силы рук своих. От прещения твоего, Боже Иакова, вздремали и колесница, и конь. Ты страшен, и кто устоит пред лицом твоим во время гнева твоего? С небес ты возвестил суд, земля убоялась и утихла, когда восстал Бог на суд, чтобы спасти всех угнетенных земли. И гнев человеческий обратится во славу тебе. Остаток гнева ты укротишь. Делайте и воздавайте обеты Господу Богу вашему. Все, которые вокруг Него, да принесут дары страшному. Он укрощает дух князей. Он страшен для царей земных».
3: Глава 9. «И первый завет имел постановление о богослужении и святилище земное. Ибо устроена была скиния первая, в которой был светильник и трапеза, и предложение хлебов, и которая называется Святое. За вторую же завесу была скиния, называемая Святое Святых, имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манною, жезл Ааронов, расцветший из скрижали завета, а над ним херувимы, славы, осеняющие очистилище, о чем не нужно теперь говорить подробно. При таком устройстве в первую скинию всегда входят священники совершать богослужение, а во вторую однажды в год один только первосвященник, не без крови, который приносит за себя и за грехи неведения народа. Сим Дух Святой показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния. Она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать совести совершенным приносящего, и которые с яствами и питьями, и различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления». Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинию, нерукотворенную, то есть не такого устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистив совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. И потому Он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти Его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное. Ибо где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя, потому что завещание действительно после умерших, оно не имеет силы, когда завещатель жив. Почему и Первый Завет был утвержден не без крови? Ибо Моисей, произнося все заповеди по закону перед всем народом, взял кровь тельцов и козлов с водою и шерстью червленную и иссопом и окропил как самую книгу, так и весь народ, говоря: «Это кровь завета, который заповедал нам Бог». Также окропил кровью и скинию, и все сосуды богослужебные. Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения. Итак, образы небесного должны были очищаться сими, самое же небесное лучшими сих жертвами. Ибо Христос вошел в нерукотворенное святилище по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие, и не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит во святилище каждогодно с чужой кровью, иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвою своею. И как человеком положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасении.
0: Вы слушаете «План Победы».
2: Книга пророка Аввакума. Пророческое видение, которое видел пророк Аввакум. «Доколе, Господи, я буду взывать, и Ты не слышишь, буду вопиять к Тебе о насилии, и Ты не спасаешь. Для чего даешь мне видеть злодейство и смотреть на бедствие? Грабительство и насилие предо мною, и восстает вражда, и поднимается раздор». От этого закон потерял силу, и суда правильного нет. Так как нечестивый одолевает праведного, то и суд происходит превратный. Посмотрите между народами и внимательно вглядитесь, и вы сильно изумитесь, ибо я сделаю в дни ваши такое дело, которому вы не поверили бы, если бы вам рассказывали. Ибо вот я подниму халдеев, народ жестокий и необузданный, который ходит по широтам земли, чтобы завладеть непринадлежащими ему селениями. Страшен и грозен он, от него самого происходит суд его и власть его. Быстрее барса в коне его и притче вечерних волков. Скачет в разные стороны конница его. Издалека приходят всадники его, прилетают, как орел, бросающийся на добычу. Весь он идет для грабежа, устремив лицо свое вперед, он забирает пленников, как песок. И над царями он издевается, и князья служат ему посмешищем. Над всякую крепостью он смеется, насыплет осадный вал и берет ее. Тогда надмевается дух его, и он ходит и буйствует, сила его, Бог его. Но не ты ли издревле, Господь, Бог мой, святой мой? Мы не умрем, ты, Господи, только для суда попустил его. Скала моя, для наказания ты назначил его. Чистым очам твоим не свойственно глядеть на злодеяние и смотреть на притеснение ты не можешь. Для чего же ты смотришь на злодеев и безмолвствуешь, когда нечестивец поглощает того, кто праведнее его? И оставляешь людей, как рыбу в море, как присмыкающихся, у которых нет властителя». Всех их таскает удою, захватывает сеть свою и забирает их в неводы свои, и оттого радуется и торжествует. Зато приносит жертвы сети своей и кадит неводу своему, потому что от них тучна часть его и роскошна пища его. Неужели для этого он должен опорожнять свою сеть и непрестанно избивать народы без пощады?
3: Глава вторая. «На стражу мою стал я, и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей. И отвечал мне Господь и сказал, запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать, ибо видение относится еще к определенному времени и говорит о конце и не обманет, и хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится. Вот душа надменная не успокоится, а праведный своею верою жив будет». Надменный человек, как бродящее вино, не успокаивается, так что расширяет душу свою, как ад, и как смерть он ненасытен, и собирает к себе все народы, и захватывает себе все племена. Но не все ли они будут произносить о нем притчу и насмешливую песнь? Горе тому, кто без меры обогащает себя не своим, надолго ли и обременяет себя залогами». Не восстанут ли внезапно те, которые будут терзать тебя, и не поднимутся ли против тебя грабители, и ты достанешься им на расхищение?
2: Так как ты ограбил многие народы, то и тебя ограбят все остальные народы за пролитие крови человеческой, за разорение страны, города и всех живущих в нем. Горе тому, кто жаждет неправедных приобретений для дома своего, чтобы устроить гнездо свое на высоте и тем обезопасить себя от руки несчастья. «Бесславие измыслил ты для твоего дома, истребляя многие народы, и согрешил против души твоей. Камни из стен возопьют, и перекладины из дерева будут отвечать им, горе строящему город на крови и созидающему крепости неправдою. Вот, не от Господа ли Саваофа это, что народы трудятся для огня, и племена мучат себя напрасно? Ибо земля наполнится познанием славы Господа, как воды наполняют море. Горе тебе, который подаешь ближнему твоему питье с примесью злобы твоей и делаешь его пьяным, чтобы видеть срамоту его.
3: Ты присытился стыдом вместо славы. Пей же и ты, и показывай срамоту. Обратится и к тебе чаша десницы Господней и посрамление на славу твою. Ибо злодейство твое на Ливане обрушится на тебя за истребление устрашенных животных, за пролитие крови человеческой, за опустошение страны, города и всех живущих в нем. Что за польза от истукана, сделанного художником, этого литого лжеучителя, хотя воятель, делая немые кумиры, полагается на свое произведение? Горе тому, кто говорит дереву «встань» и бессловесному камню «пробудись». Научит ли он чему-нибудь? Вот он обложен золотом и серебром, но дыхания в нем нет. А Господь во святом храме своем, да молчит вся земля пред лицом его. Глава третья. Молитва Аввакума пророка для пения. Господи, услышал я слух твой и убоялся. Господи, соверши дело Твое среди лет яви его, во гневе вспомни о милости. Бог от Фимана грядет, и святой от горы Фаран. Покрыла небеса величие его, и славу его наполнилась земля. Блеск ее, как солнечный свет, от руки его лучи, и здесь тайник его силы. Пред лицом его идет язва, а по стопам его жгучий ветер. Он встал и поколебал землю, воззрел и в трепет привел народы. Вековые горы распались, первобытные холмы опали, пути его вечные. Грустными видел я шатры эфиопские, сотряслись палатки земли Мадиамской. Разве на реке воспылал Господь гнев твой? Разве на реке негодование твое? Или на море ярость твоя, что ты вошел на коней твоих, на колесницы твои спасительные? Ты обнажил лук твой по клятвенному обетованию, данному коленам. Ты потоками рассек землю. Увидев тебя, вострепетали горы, ринулись в воды. Бездна дала голос свой, высоко подняла руки свои. Солнце и луна остановились на месте своем пред светом летающих стрел твоих, пред сиянием сверкающих копьев твоих. Во гневе шествуешь ты по земле и в негодовании попираешь народы. Ты выступаешь для спасения народа твоего, для спасения помазанного твоего. Ты сокрушаешь главу нечестивого дома, обнажая его от основания до верха. Ты пронзаешь копьями его главу вождей его, когда они, как вихрь, ринулись разбить меня в радости, как бы думая поглотить бедного скрытно. Ты конями твоими проложил путь по морю через пучину великих вод. Я услышал, и вострепетала внутренность моя. При вести о сём задрожали губы мои, боль проникла в кости мои, и колеблется место подо мною, а я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его. Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне, и рогатого скота в стойлах. Но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог, сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня.

тебе. Мой отец и мой бог, я творение венец. Ты творец всего смог, нет подобных тебе. Всегда примешь себе и всегда будешь рядом. Поддержим в борьбе, пока кровью омыты. Для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит». Сегодня наш вопрос Алексею Коломийцеву, пастору Церкви Слова Благодати. Пастор Алексей, скажите, есть ли спасенные вне деноминации?
1: Смотри, какой смысл мы вкладываем в слово «деноминации». В действительности существует много христианских конфессий, течений, деноминаций, церквей, баптисты, пятидесятники, разного рода евангельские христиане, церкви, которые не называют себя каким-то именем, специфически ассоциируя себя с той или иной деноминацией, а просто подчеркивая свою уникальность и так далее. Так вот, если мы говорим о спасении вне принадлежности к одной из вот этих известных групп, то, конечно же, есть, потому что спасение, прежде всего, оно связано с личной верой в Иисуса Христа. Человек воспринимает Иисуса Христа как того, кто умер за него на Голгофском кресте, и того, кто примирил его с Богом, и того, кто стал его господином. И если это так, то этот человек получает спасение вне зависимости от того, принадлежит ли он формально к какой-то деноминации или даже к какой-то поместной церкви на данном этапе. В то же самое время, этот человек, он обязательно будет иметь внутреннюю потребность иметь общение с другими подобными им спасенными душами, которые принадлежат Иисусу Христу. Спасение, оно всегда подразумевает принадлежность к телу Иисуса Христа, а это значит взаимодействие с другими братьями и сестрами, которые спасены Богом, и которые поставлены Богом на пути того или иного человека для того, чтобы составлять из себя среду, в которой человек живет, развивается, духовно растет и в которой он служит. Но это больше, может быть, касается принадлежности к поместной церкви. В то же самое время, когда мы говорим о принадлежности человека к той или иной деноминации, иногда под этим подразумевается определенная система верований. Дело в том, что деноминации складывались и складываются в соответствии с определенными позициями духовными. То есть это определенная интерпретация тех или иных мест Священного Писания, это акцентирование тех или иных вопросов духовной жизни. Кто-то их акцентирует больше, кто-то их акцентирует меньше. Так вот, в этом смысле каждый спасенный человек обязательно принадлежит какой-то деноминации. То есть у него есть какая-то система, которой он придерживается на данный момент. Возможно, что-то он еще не знает, возможно, что-то ему будет еще открыто в процессе его духовного роста и познания Священного Писания, личного познания Господа. Но на данном этапе у него есть определенная система взглядов, которая, скорее всего, уже была в истории христианства. И которая, скорее всего, имеет какие-то аналоги вот в данный момент жизни человека на земле. И поэтому в этом смысле все спасенные, они в каких-то деноминациях находятся. То есть у них есть определенная система верования, определенная система исповедания, которого они придерживаются, которая даже тогда, когда человек говорит, что я не принадлежу никакой деноминации, он все равно имеет какую-то структуру своей веры, своего верования, и поэтому он в ней находится и в ней существует.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Человек, который отвергает веру в Бога, может испытывать депрессию, уныние и усталость, сообщил РИА Новости председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Есть вещи, которые мы не только умом достигаем, но и сердцем. Приезжая на святые места, в монастыри в частности, многие чувствуют облегчение. Они чувствуют, что депрессия и усталость уходят. Но если человек остается сам с собой без Бога, то снова приходят все эти болезни современного общества, и уныние, и депрессия, и усталость от всего, сказал Лукьянов. Представитель РПЦ добавил, что если человек чувствует связь с Богом как источником вечной любви, силы и благости, он уже не захочет отдаляться от веры, наоборот, будет стремиться быть ближе к Всевышнему и, соответственно, святым местам. Судья Бутырского суда Москвы Ольга Судина признала виновным председателя РС ЕХБ, пастора Московской церкви ЕХБ Голгофа Петра Мицкевича по статье 20.33 КоАП РФ. В церкви Голгофа был обнаружен один экземпляр синодального перевода Библии, изданный американской организацией «Миссия Евразия», которая признана нежелательной на территории России Генеральной прокуратурой 30 апреля 2026 года. Защита указывала на, сдержанно выражаясь, избыточность после привлечения к ответственности организации, привлечение за то же правонарушение к ответственности.

деятельности ее руководителя. Но в итоге суд привлек пастора Петра Мицкевича к административной ответственности, назначив ему минимальный штраф для должностного лица по этой статье 20 тысяч рублей. Египетско-американский пастор и культурный антрополог Майкл Юсеф предупредил, что западная цивилизация сталкивается с угрозой со стороны союза между левыми активистами и исламистами. По его словам, представители этих двух движений придерживаются разных взглядов по многим вопросам, однако в некоторых случаях объединяются ради общей цели. Юсеф изложил свои взгляды в новой книге «Нечестивый союз, как прогрессизм привел к исламистскому вторжению». По словам автора, современные левые активисты объединяются вокруг того, что он называет «омникаос» – стремлением поддерживать широкий круг прогрессивных социальных и политических требований. В результате между группами, которые первоначально не имеют много общего, возникает сотрудничество. Юсеф называет происходящее браком по расчету между двумя идеологиями. По его словам, их объединяет стремление разрушить иудеохристианскую цивилизацию. Молодые люди во многих странах мира неохотно обсуждают с пасторами и другими религиозными лидерами вопросы своей личности, а многие из них не чувствуют себя частью религиозных общин. Об этом говорится в новом международном исследовании христианской молодежной организации Young Life. Исследователи хотели понять, что важно современным подросткам и молодым людям, какие у них отношения с окружающими и самими собой, что они думают о вере и кому доверяют. Участников спросили, где они больше всего чувствуют себя своими и где ощущают принадлежность. Можно было выбрать до двух вариантов. На первом месте оказалась семья, ее назвали 69% опрошенных. Еще 61% указали друзей. Значительно реже молодые люди называли школу и интернет по 13%. Только 7% назвали местом, где они чувствуют себя своими, религиозную общину. Столько же ответили, что нигде не чувствуют принадлежности. Еще 6% назвали работу и только 2% – свой район. Христианские музыканты Тоби Мак и Тревор Макнивен выпустили новую песню «Walk Through Fire» – «Пройти сквозь огонь», созданную специально для библейского фильма «Даниил и огненная печь». Песня вышла 4 сентября и прозвучит во время финальных титров фильма. Создатели фильма, братья Мэтью и Даниэл Куманы, поставили перед музыкантами большую задачу – создать гимн, который могли бы петь церкви, молодежные группы и христиане на протяжении многих лет. По словам авторов фильма, песня должна помочь слушателям открыто говорить о своей вере и оставаться верными Богу. Содержание песни напрямую связано с историей фильма. «Даниил и огненная печь» рассказывает о Данииле и его друзьях в Вавилоне. Сидрах, Месах и Авденаго отказались выполнить приказ царя и поклониться идолу. Они предпочли оказаться в раскаленной печи, чем отречься от Бога. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим».
1: Я слышал шум.

небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и сила и слава.

Христианские притчи. Стань огнем. Аббат Лот пришел к аббату Иосифу и сказал: «Отец, я стараюсь жить по совести, соблюдаю посты, молюсь, провожу время в медитациях, молчаливых размышлениях. Я очищаю свое сердце от греховных мыслей настолько, насколько могу. Скажи мне, что еще я должен делать?» Старик привстал в ответ. Он вытянул свою руку в небо, и его пальцы стали похожи на 10 факелов. Он произнес: «Вот что нужно. Нужно полностью стать огнем».

Мой мастер, разбери меня на части, сними с души печати, выпотроши дурь мою, выкини все злые страсти, почини меня, мастер, мой мастер, я греховен от зачатия, буду вновь тебе кричать, я спаси меня от самого себя, молю тебя, но почини меня. Мастер сломанный, сломленный, словно волк пойманный, раненый на вылет на весь мир, озлобленный, скалюсь на людей на краю пропасти. Сам себя загнал ловушку собственной гордости, признавать больно собственные промахи, где доходит до греха, дело пахнет порохом, тащит враг туда, где огненные всполохи. Мастер, помоги, мне не хватает воздуха, мой

мастер, мой мастер, я греховен от зачатия. Буду вновь тебе кричать, я спаси меня от самого себя, молю тебя. Но почини меня, мастер, воин, однажды убивший дракона. Новым драконом рискует стать снова. Все, с чем боролся и что ненавидел, вдруг в своем сердце со страхом увидел, словно открыл черный ящик Пандоры.

0: мастер, разбери меня на части. Сними с души печати и выпотроши дурь мою. Выкини все злые страсти, почини меня, мастер. Мой мастер, я греховен от зачатия. Буду вновь тебе кричать, я спаси меня от самого себя. Молю тебя, но почини меня, мастер.
1: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.

0: Минута назидания.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио.

0: «Больше всего хранимого храни сердце твое», советует Слово Божье в книге «Притч Соломона». А сердце – сегодняшняя проповедь Ярла Николаевича Пести.
1: В наш 20 век число смертных случаев по причине сердечных заболеваний сильно возросло, и замечается это особенно в экономически развитых странах. Поэтому так много сегодня говорится о том, как избежать смертельного исхода при таких заболеваниях, как стенокардия, инфаркт, аритмия. Учитывая это, люди начинают серьезно прислушиваться к советам врачей, которые утверждают, что заболевания сердца обусловлены в большей степени тем, какую пищу мы едим. Например, следует воздерживаться от продуктов с высоким процентом соли, холестерина и строго следить за своим весом, не допускать ожирения. Помимо соблюдения диеты, важны регулярные зарядки и, конечно же, избегать перенапряжения и стрессы. В результате, когда эти правила соблюдаются, согласно статистике, то резко уменьшилось количество сердечных заболеваний. Что очень важно следить за своим здоровьем, этого никто не опровергает, особенно когда вопрос идет о сердце. Есть, однако, нечто гораздо более важное, чем физическое состояние нашего сердца. Это сердце нашего внутреннего человека. В Библии именно в этом духовном значении более 900 раз употребляется слово «сердце». Возьмем одно такое место, в котором сказано: «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Да, как важно следить за здоровьем физического сердца, которое бьется в нашей груди, но насколько важнее следить за здоровьем сердца нашего внутреннего человека. Поэтому, уважаемые радиослушатели, нет более серьезного вопроса, с которым сопоставлен человек, чем что говорит Библия о сердце внутреннего человека. Ведь состояние моего сердца перед Господом определяет, где я буду проводить вечность. На небе с Богом или в аду с дьяволом? Псалмопевец Давид говорит о себе: «Я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». А это следует сказать о каждом человеке, ибо такова натура его, которую он унаследовал от своих родителей, а они – от своих и вплоть до наших прародителей Адама и Евы. «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено», говорит Слово Божие. И до того оно испорчено, что, как написано в другом месте Священного Писания, что человек зло называет добром, а добро злом. Тьму почитает светом, а свет тьмою. Почему тот же Давид взывает к Богу и молится: «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня»? А потому, что он знает, как лукаво и обманчиво его сердце. Он понимает, что в конечном итоге только Бог в совершенстве знает его, и только Он может дать ему это новое сердце. Да, Господь испытывает все сердца и знает все движения мыслей наших. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое», — молит Давид. «Испытай меня и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Это молитва человека, пробужденного Духом Божьим, которому Дух Святой показал его подлинное состояние и который теперь с покаянием обращается к любящему его Богу о помиловании и о чистом сердце. Послушайте, как молится человек, который увидел себя, как видит его Бог. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззаконие мои». «Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, ибо беззаконие мое я сознаю, и грех мой всегда предо мною». Благословение Божие, его спасение начинается в человеке тогда, когда он признает и сознает, что он грешник, виновен перед Богом, и что в нем нет ничего достойного Божьей милости. Верный признак, что он попал в сферу благодати Божией – это когда он начинает это сознавать. Библия говорит: скрывающий свои преступления, не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован. А дальше как быть? Да, мой друг, ты говоришь, я сознаю, что я грешник, что не могу сам оправдаться перед Богом, мне это все ясно. И я не раз молился, чтобы Бог меня очистил и дал новое сердце. А что дальше? Как будто ничего не чувствуя и ничего не переживал. Если ты действительно искренне просил, чтобы Бог дал тебе новое сердце, то ты совершенно правильно поступил. Хорошо, что просишь, но нужно и принять то, что Бог тебе дает. Именно таким Бог говорит: «И дам им сердце, чтобы знать меня, что я Господь, и они будут моим народом, а я буду их Богом, ибо они обратятся ко мне всем сердцем своим». А пророкам Иезекиилям Бог обещает дать сердце новое и дух новый. И дальше слушайте, что он говорит. «И возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное, вложу внутрь вас дух мой, и уставы мои будут соблюдать и выполнять». Только это новое сердце, которое Бог один может дать, способно сделать нас подлинными христианами. Это новое сердце ты должен верой принять. Бог дает, а ты должен взять. Это единственное, что ты способен сделать – принять его как дар. Дар нового сердца – верой. Ни к чему другому ты не способен по отношению твоего спасения. Притом и сама вера дается нам Богом. Вера и покаяние – это дары Божии. Возьми и прими их верой. В самом конце Библии, в книге Откровения, в 22 главе, мы читаем эти чудные слова. «И дух, и невеста говорят: приди. И слышавший да скажет: приди. Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром». Когда ты, дорогой друг, это сделаешь, поверишь, примешь и возьмешь, тогда ты от всего сердца запоешь со всеми искупленными детьми Божьими этот чудный гимн: «Новое сердце из ткани живых Бог милосердный во мне сотворил, новое все дал мне Господь, новое сердце и новую жизнь Он мне дал». Поэтому, дорогой друг, если ты этого еще не сделал, то склонись сейчас перед Богом и в смирении скажи Ему: «Господи, я грешник, но по милости Твоей я принимаю Твое прощение, очищение, и благодарю, что Ты сейчас даешь мне новое сердце. Благодарю Тебя, что Ты меня услышал». Если ты так помолился искренно, то это и есть вера, твое принятие Иисуса Христа в свое сердце. Пусть сам Господь благословит тебя в этом.
0: Ну вот и все. Пишите. Мы будем рады вашим письмам. Наш адрес: Москва, 125-047, абонентный ящик 141, Русское христианское радио. До свидания. До новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь.
2: Радио «Пилигрим». Удивительное радио.